ты свой чарит там, давай спасаем на плит. И нах войдом, соль там и нить.